0: calling Dublin, Milan, Madrid, Montevideo, Guatemala City, Paramaribo, Bujumbura, Kinshasa, and Tangier.
1: This is WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA.
0: The commercial shortwave station in the USA.
2: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
3: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
4: Здравствуйте, мальчики и девочки.
5: Всем привет.
4: Мы с тетушкой Кэрол очень рады, что вы сегодня снова с нами и сможете послушать новую передачу «Час твоего рассказа».
5: Еще как рады, дядюшка Дэн. А ваши письма, ребята, доставили нам просто море удовольствия. Мы так любим их получать.
4: И мы ответим всем, как только успеем. А сейчас я хочу поделиться с вами приятной новостью. Я узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас увлекательную историю, причем с неожиданным концом. Правда, тетушка Кэрол?
5: Да, это правда. Но я думаю, что эта история еще и очень важная, дядюшка Дэн.
4: Важная? В каком смысле?
5: А вот в каком. Каждый из нас обладает способностью влиять на других людей. С другой стороны, мы можем учиться у других и можем оказаться под их влиянием. Это значит, что мы отвечаем не только за себя и за свою жизнь, но должны, по велению Господа, быть примером для других.
4: И об этом твоя история? О влиянии?
5: Да, о влиянии и решениях. И о том, что об этом узнал один подросток, я назову ее «Историей о юном простофиле».
6: Я прошу порядка. Порядок в зале суда. Прошу обвиняемого встать. Джеймс Оуэн, хотите ли вы что-нибудь сказать, прежде чем я оглашу приговор?
7: Да, Ваша честь. Если позволите.
6: Пожалуйста, говорите.
7: Спасибо, Ваша честь. Я виновен во всех преступлениях, в которых меня обвиняют. И я заслуживаю наказания. Но есть обстоятельства, которые привели меня к этим дурным деяниям. И я подумал, что, может быть, суду следует об этом знать.
6: Говорите, молодой человек, я слушаю.
7: Когда мне было всего 16 лет, сразу после школы, я поступил на работу к ювелиру Роберто Кармену. Если бы он был честным человеком, то, наверное, сегодня я не стоял бы здесь перед вами.
8: У меня возражение. Господин Кармен не имеет никакого отношения к делу, рассматриваемому здесь. Кроме того, что он возбудил иск против этого молодого человека.
6: Возражение отклоняется, господин Андерс. Как адвокат господина Кармена, вы имеете право присутствовать на заседании суда, но я прошу вас больше не перебивать. Сядьте на место, сэр.
8: Извините, сэр.
6: Продолжайте, Джеймс.
7: Да. Так вот, сэр, господин Кармен нанял меня клерком в свой магазин. Поскольку я был в ладах с математикой, я также вел его бухгалтерию. Однажды, когда я мыл стеклянные витрины, к магазину подкатил лимузин. И вошла хорошо одетая дама.
9: Вам нужна моя помощь, мадам?
10: Будьте так добры, молодой человек. Вчера я видела в вашей витрине серьги. Если я не ошибаюсь, изумруды с бриллиантами. А они еще не проданы?
9: Нет, мадам, я сейчас принесу.
11: Я сам обслужу госпожу Девиль. Ты свободен, Джим.
9: Слушаюсь, господин Кармен.
11: Сейчас посмотрим. Вот. Вот серьги. По-моему, вы о них спрашивали? Прекрасная работа. Прямо из Парижа.
10: Ах, какая прелесть. Просто прелесть. Сколько они стоят?
11: Я их поставил за $1030 по каталогу, но поскольку вы наша постоянная клиентка, вам я отдам их всего за 750.
10: Я не думала, что они такие дорогие.
11: Госпожа Девиль, я отдаю вам эти великолепные изумруды просто за даром. $750 — это почти оптовая цена.
10: Ну, хорошо. Я их беру. Чек вас устроит?
11: Разумеется, госпожа Девиль. Я положу их для вас в специальный футляр. Видел, как я одурачил эту болтливую козу Джим?
9: Но вы же ей здорово уступили, господин Кармен.
11: Уступил, как бы не так. Эти изумруды с изъяном и бриллианты никакие не бриллианты, а всего лишь осколки алмазов. Да этим сережкам красная цена $75, и уж, конечно, они не из Парижа.
9: Но как же так, сэр? Ведь это же нечестно.
11: Нечестно? Только так и делают бизнес, мой мальчик. Знаешь, как говорят, покупатель сам пусть печется о своих интересах.
9: Да, но...
11: Послушай, мой мальчик, так и только так делают бизнес. Одурачивай других, пока не одурачили тебя. Вот мой девиз. Ясно тебе?
9: Да, вроде ясно. Господин Кармен, наши поставщики из Мидстейт допустили ошибку в накладной. Они заплатили нам на $32 больше, чем нужно. Позвонить им и сказать?
11: Ни в коем случае, Джим. Они ошиблись. Пусть они и волнуются.
9: А что, если они обнаружат ошибку и сами нам позвонят?
11: Ну, тогда я им и заплачу. А пока что, Джим, мой мальчик, мы просто оставим лишние $32 себе.
9: И вот, Ваша честь, я начал понимать, как господин Кармен делал бизнес.
8: Ваша честь, я просто не могу не заявить протест против этих слов. Ведь под судом здесь не господин Кармен.
6: Господин Андерс, я уже просил вас сесть на место и не перебивать. Скажите мне, Джеймс, а ваша совесть не подсказала вам, что господин Кармен поступает дурно?
9: Но мне было всего 16 лет, Ваша честь. А он был взрослый. Я думал, что он лучше меня понимает жизнь и бизнес. А однажды он послал меня в банк за мелочью для касс.
11: Эй, Джим, ты уже пришел из банка? Быстро ты обернулся.
9: В банке произошла странная вещь, господин Кармен.
11: Да? И что же случилось?
9: Кассир дал мне лишние $50.
11: Ну и прекрасно. Значит, сегодня у нас прибыль будет больше.
9: Я их вернул, сэр.
11: Но и тупица. Неужели ты не понимаешь, что это был шанс заработать немного лишних денег? Когда ты отошел от кассы, этот лишний полтинник был мой. Ну что? Может быть, мне тебя уволить?
9: Но я же не знал, господин Кармен. Пожалуйста, не увольняйте меня. Теперь я...
11: Ладно. Можешь оставаться. Ты работаешь хорошо, но тебе еще надо многому научиться, чтобы понять, как делают бизнес в реальном мире. Ты должен быть внимательным. И когда такие возможности появляются, ты не должен их упускать. Ты меня понял, Джим?
9: Да, сэр. Думаю, что теперь я понял.
4: Да, тетушка Кэрол, господин Кармен явно не был для Джима хорошим примером.
5: Это уж точно. И скоро мы узнаем о нем еще больше. Вместо того, чтобы помочь Джиму вырасти честным человеком, господин Кармен учил его обманывать. Ведь дети учатся жизни, наблюдая за взрослыми. Вот почему так важно, чтобы взрослые были добрыми, честными и смелыми.
4: Да, я с тобой согласен. Ведь помогать сегодняшним мальчикам и девочкам стать лучшими мужчинами и женщинами завтра — это одна из целей, ради которых существует наша программа. Час твоего рассказа.
5: Мы даже приготовили уроки Библии, которые мы можем выслать любому из вас, ребята, или взрослым членам вашей семьи, которые хотели бы их прочесть и ответить на интересные и совсем нетрудные вопросы нашей викторины.
4: Так что, если хотите получить уроки Библии, просто напишите по адресу radiorasskaz@yahoo.com. radiorasskaz@yahoo.com. Обязательно дослушайте передачу до конца. Мы повторим наш адрес еще раз.
5: А сейчас вернемся к нашей сегодняшней истории, которая называется «Юный простофиля». Джеймс Оуэн, честолюбивый юноша, которому не было еще 20, поступил на работу в ювелирный магазин господина Кармена. Джим обрадовался, что получил работу, потому что теперь он мог помочь своей овдовевшей матери и в то же время поучиться управлять бизнесом.
11: Ты ведь у меня уже около года, Джим.
9: Год и два месяца, господин Кармен.
11: Точно. Ну что ж, ты работаешь отлично. Я решил прибавить тебе зарплату на $20 в неделю с сегодняшнего дня. Что ты на это скажешь?
9: Вот здорово, сэр. Спасибо.
11: Вот твой конверт с зарплатой, мой мальчик. Развлекись на эти лишние деньги в выходные.
9: Эти лишние деньги дома пригодятся, сэр?

0: Так, надо бы пересчитать денежки. Эта двадцатка очень даже пригодится. Пойдет в уплату наших долгов. Вот уж мама будет довольна. Ну-ка, поглядим. 20, 40, 60, 80, 95. Ого! Господин Кармен переплатил мне $15? Это уже после прибавки? Надо вернуться и сказать ему, пока он не ушел из магазина. Погоди-ка минуточку, Джим. Мой мальчик, придержи-ка лошадей. Разве господин Кармен не учил тебя, что тот, кто ошибается, сам должен исправлять свои ошибки? Ну что ж, я усвоил этот урок. Эти лишние $15 я просто оставлю себе.
1: Пора закрывать, Джим. Пересчитай-ка выручку и положи наличные деньги в конвертик ко мне на стол.
2: Хорошо, сэр.
1: Тебе придется самому закрыть магазин, мой мальчик. Ты уж меня извини, но мы сегодня обедаем с друзьями. Жена договорилась, и я опаздываю.
2: Идите, господин Кармен. Я все сделаю.
1: Ну, молодец, Джим. До завтра.
0: Ага. В кассе $57 лишних. Ну что ж, значит, я заработал на $57 больше. Если старик Кармен не узнает, он и волноваться не будет. Если все сходится, я в порядке. Может быть, по дороге домой зайти купить маме подарок?

0: Привет, мамуль, я тебе подарочек принес.
1: Ой, Джим, розы. Да целых 12 штук. Какие красивые.
0: А ты у меня еще красивее, мамуля.
1: Зачем ты тратишь на цветы деньги, которые тебе достались с таким трудом? У нас еще столько неоплаченных счетов.
0: Теперь ты можешь не беспокоиться. Я очень хорошо зарабатываю в ювелирном магазине у Кармена. И буду зарабатывать еще больше.
1: Ты хороший мальчик, Джим. И честолюбие тебе не занимать. Я знаю, ты далеко пойдешь.

0: Ну, поздравляю, Джим. Сколько же тебе исполнилось?
1: 20, сэр.
0: О, уже 20.
1: Да, да, господин Кармен.
0: Ты вырос у меня прямо на глазах, здесь, в магазине. Ты мне почти что сын.
1: И вы многому меня научили, сэр.
0: А ты был способным учеником. Теперь ты настоящий бизнесмен. Теперь ты знаешь, как использовать шанс, если он тебе подворачивается. Ты знаешь, что дела у нас идут хорошо, бизнес растет.
1: Да, сэр.
0: Я нанял еще несколько клерков, в том числе твоего дружка Билла.
1: Спасибо, сэр.
0: Ну, а теперь я хочу тебе преподнести подарок ко дню рождения.
1: А что вы мне подарите, господин Кармен?
0: Я собираюсь назначить тебя помощником управляющего и главным бухгалтером. Как ты думаешь, справишься?
1: Еще бы, сэр.
0: Я тоже так думаю. Я очень много лет тяжело трудился, Джим. И теперь хочу немного облегчить себе жизнь.
1: Как это?
0: Несколько раз в неделю я буду уходить после обеда, играть в гольф, ездить на пляж. В мое отсутствие ты будешь за главного. Это большая ответственность.
1: Я справлюсь, господин Кармен.
0: Знаю, что справишься. И, между прочим, вместе с повышением тебе полагается прибавка. $35.
1: О, спасибо, сэр. Мамуля!
2: Да?
1: Мамуля, надевай пальто и шляпу.
2: А что такое?
1: У меня для тебя сюрприз. Пошли, ой, быстрее, быстрее, быстрее.
2: Что там такое? Ой, Джим, новая машина.
1: Ага. Тебе нравится, мамуль?
2: Просто красавица. Но она же, наверное, очень дорогая.
1: Да, но господин Кармен теперь платит мне большие деньги. Ведь я же теперь управляющий и отвечаю за всех клерков и за выручку. Я практически всем магазином руковожу.
2: Какой же ты у меня молодец, сынок. Такой молоденький, уже столько зарабатываешь. Ведь тебе всего 22 года.
1: Погоди, мамуля, я еще больше буду зарабатывать. Вот увидишь.
2: Куда мы едем, Джим?
1: Это сюрприз, мамуль. Ага, вот мы и приехали.
2: Зачем ты здесь останавливаешься, сынок?
1: Как зачем? Чтобы посмотреть на твой новый дом. Видишь вон тот большой белый дом? Нравится тебе?
2: Нравится, конечно. Но не слишком ли это для нас дорого? Ведь это такой престижный район?
1: Нет, не слишком. Не забывай, что я теперь зарабатываю по-настоящему большие деньги. Покивай, Билл, я закажу еще.
3: Ты платишь за выпивку весь вечер? И за ужин ты тоже заплатил, а ведь он дорогой.
1: А мне это только приятно, дружок.
3: Ну, откуда у тебя столько денег? Ты же всего-навсего помощник управляющего магазином и зарабатываешь не намного больше меня.
1: Об этом не беспокойся, Билл. Я любимчик старика Кармена.
3: А я и не знал, что у Кармена есть любимчик.
1: А вот теперь знай, мой друг, и этот любимчик я.
2: Ты как раз к ужину, сынок. Я приготовила твое любимое жаркое.
1: Прости, мамуля, но я не буду ужинать. Мне придется уйти на вечер.
2: Но, сынок, это уже будет четвертый вечер на этой неделе. Все время ты уходишь.
1: Ничего не поделаешь, мамуль. Я теперь большой человек, и у меня есть обязанности. Надо развлекать клиентов и все в этом роде.
2: Но я же за тебя волнуюсь, сынок.
1: Волноваться незачем. Скажи-ка мне лучше, как тебе нравится твой новый дом?
2: Я просто в восторге, но я правда не понимаю, откуда у нас столько денег.
1: А ты знаешь, сколько господин Кармен мне теперь платит? $500 в неделю.
2: Но ты слишком молод, чтобы зарабатывать столько денег.
1: Кармен ведь платит мне не за молодость. Он мне платит за мою голову. Видишь ли, он научил меня, как делать бизнес в реальном мире.
3: Познакомься, Джим. Это Глория и Сьюзи. Те две девушки, о которых я тебе говорил.
1: Очень приятно. Привет, Глория.
4: Привет.
1: Привет, Сьюзи.
4: Привет.
1: Присаживайтесь. А какая из них моя?
3: Можешь выбирать, дружок. Ты же платишь за все.
4: Нет уж. Выбирать буду я. И я выбираю тебя, Джим.
1: Меня это устраивает. Глория, что ты будешь пить?
4: Закажи мне чистого виски и воды в отдельном бокале. А, ну, мне то же самое.
1: Прекрасно. Эй, хозяин, всем двойного виски.
3: Наш Джим помощник управляющего в том магазине, где я работаю.
1: Да.
3: Он уже по-настоящему большой человек.
4: И деньги тратит большие, да?
1: Да, я прекрасно зарабатываю. Я у босса правая рука. Я оформляю все заказы, веду всю бухгалтерию, оплачиваю все счета. Можно сказать, что я руковожу магазином.
4: Да ты действительно большая шишка, Джим. Правда?
1: Я бы сказал так. Ювелирный магазин Кармена без меня просто не мог бы обойтись.
3: Эй, Джим, ну, проснись, старичок. Уй!
1: Что?
3: Вечеринка окончена, дружок.
1: Да.
3: Ты напился и вырубился.
1: А где же девочки?
3: Они давным-давно ушли. Пойдем. Тебя надо домой доставить.
1: Домой? Нет. Я не могу домой. Нельзя, чтобы мама меня таким увидела.
3: Ну, ладно. Можешь у меня остаться. Ну, пошли.
1: Джим, пошли, вставай.
3: Вот, молодец. Давай.
1: Ну, что ты...
3: Джим, мой мальчик,
1: все будет хорошо.
5: По-моему, тетушка Кэрол, у этого молодого человека все совсем не так уж хорошо. Мне кажется, что у него большие неприятности.
2: Это уж точно. И не только из-за разгульного образа жизни.
5: Ты абсолютно права. Семена обмана и изворотливости уже нашли благодатную почву в его душе.
2: К сожалению, их посеял взрослый человек, который мог бы оказать на него положительное влияние, а не отрицательное.
5: И его жизнь покатилась под откос.
2: Знаешь, дядюшка Дэн, часто бывает, что одно неразумное решение или поступок может изменить всю жизнь. И вместо того, чтобы внять голосу совести, Богом данному умению различать добро и зло, человек продолжает поступать нечестно, идет на обман, хотя в душе сам понимает, что это дурно.
5: К счастью, Бог никогда нас не оставляет. И даже когда мы выбираем неверный путь, Он всегда готов даровать нам прощение и помочь нам снова выбраться на свет.
2: Важно только помнить, что Бог всегда с нами.
5: Послушай, тетушка Кэрол, по-моему, мы расстались с Тимом в весьма критический момент. Ты не могла бы хоть намекнуть, чем все это кончится?
2: Ну что ж, если вы хотите узнать, что было дальше с Джимом, вам придется послушать нашу следующую передачу. А пока мы хотим сказать вам, что мы будем рады получить письма от всех наших радиослушателей. Правда, дядюшка Дэн?
5: Да, тетушка Кэрол. Если у вас будет несколько минут, напишите нам короткое письмо и расскажите, что вам нравится больше всего в передачах «Час твоего рассказа».
2: И не забудьте попросить наши бесплатные уроки Библии. Они помогут вам понять библейские истории и больше узнать о Боге. Вам даже не обязательно иметь свою Библию, ведь все стихи из Библии, которые вам понадобятся, чтобы ответить на вопросы нашей викторины, вы найдете в этих историях.
5: Обязательно написать нам сегодня же. Эти уроки наверняка понравятся всем членам вашей семьи. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
2: До следующей встречи, когда мы расскажем вам вторую часть нашей истории.
5: До следующей передачи, до свидания, и да благословит вас Бог.
6: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
5: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами. До новых встреч!